мышкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу знакча, бегиня карт, тау послабче, гей дежу дишта.